A esta hora, estás en Radio Deluxe. Deluxe. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.